Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1-6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Писательница Вирджиния Вульф работает над романом «Мисс Делое», и ее терзают мысли о самоубийстве. Лара Браун, молодая жена и мать, задыхается в рамках своей опрятной жизни в Лос-Анджелесе 1951 года, а Клариса Вон устраивает вечеринку в Нью-Йорке начала 2000-х годов для близкого друга Ричарда, умирающего от СПИДа. Саундтрек к фильму «Часы».

Я вам всем давно известно, что дней в неделе ровно семь, но есть один из них чудесный.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 26 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Зара сегодня отмечает свой день рождения. Зара – настоящее имя Зарифа Пашаевна Мгаян. Родилась 26 июля 1983 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Российская эстрадная певица и актриса, заслуженная артистка Российской Федерации 2016. С ранних лет занималась музыкой, окончила с красным дипломом детскую музыкальную школу по классу фортепиано. Также она очень хорошо пела. Уже в юные годы восточная красавица с нежным проникновенным голосом и невероятным обаянием решила стать певицей. Впервые вышла на сцену в 12 лет и сразу покорила сердца зрителей. Зара, по ее словам, многого добилась, благодаря твердому характеру и большому трудолюбию. В 1995 году юная Зара познакомилась в городе Отрадное Ленинградской области с музыкантом и композитором Олегом Квашой, автором знаменитого хита «Зеленоглазое такси», с которым в 1996 году записала песни «Сердце Джульетты», «Именно сегодня», «Именно сейчас», «Колыбельная», «Бай-бай-бай», попавшие в ротации радиостанции и принесшие певице первую известность. В марте 2002 года Зара дает аншлаговый сольный концерт в БКЗ «Октябрьский» в сопровождении симфонического оркестра. В 2004 году окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Во время обучения на сцене учебного театра на Маховой Зара сыграла в спектаклях «Голоса ушедшего века», «Идиот» и «Небесные ласточки». В 2006 году певица стала финалисткой телевизионного шоу «Фабрика звезд 6». В 2009 году дошла до финала проекта «Две звезды», где ее дуэт с народным артистом России, актером Дмитрием Певцовым, заняли второе место. 24 ноября 2016 года в Москве в Государственном Кремлевском дворце с успехом прошел сольный концерт Зары, приуроченный к 20-летию ее творческой деятельности. В юбилейную концертную программу певицы вошли популярные произведения различных музыкальных жанров. Песни военных лет, классические романсы, народные песни, мировые и российские поп-хиты, этника и другое. Певица Зара является обладательницей ряда национальных музыкальных премий, «Золотой граммофон» и дипломов российского телевизионного фестиваля «Песня года». А также в разные годы Зара снималась в разных кинофильмах. Певица Зара известна следующими треками: «Любовь на бис» в дуэте с Александром Розенбаумом, «Амели», «Для нее», «Единственный», «Любовь красавица», «Ничья», «Недолюбила», «Я буду нежной» и еще огромным количеством песен, которые часто встречаются в эфирах различных радиостанций. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Зару и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Зары прямо сейчас.

не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Ары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджест вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
1: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужим вы.
0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Невеста храброго принца похищена. Он едет на поиски, чтобы спасти ее, в сопровождении своего ленивого и бесполезного брата. Обычная рыцарская история рассказывает о храбрых и красивых героях, которые убивают драконов и спасают прекрасных дам. Но в этой легенде главным действующим лицом становится младший брат, который избегает не только драконов, но и любых проблем в общем. Саундтрек к фильму «Храбрые перцы».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Депрессивный главный герой всегда и всем говорил «нет». Например, друзьям, если они зовут куда-то. Но в один прекрасный день он заключает соглашение, по которому всегда должен отвечать «да» на любое предложение. Саундтрек к фильму «Всегда говори «да»»

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков». На

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Ты на волне первой.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 26 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Зара сегодня отмечает свой день рождения. Зара – настоящее имя Зарифа Пашаевна Мгаян. Родилась 26 июля 1983 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Российская эстрадная певица и актриса, заслуженная артистка Российской Федерации 2016. С ранних лет занималась музыкой, окончила с красным дипломом детскую музыкальную школу по классу фортепиано. Также она очень хорошо пела. Уже в юные годы восточная красавица с нежным проникновенным голосом и невероятным обаянием решила стать певицей. Впервые вышла на сцену в 12 лет и сразу покорила сердца зрителей. Зара, по ее словам, многого добилась, благодаря твердому характеру и большому трудолюбию. В 1995 году юная Зара познакомилась в городе Отрадное Ленинградской области с музыкантом и композитором Олегом Квашой, автором знаменитого хита «Зеленоглазое такси», с которым в 1996 году записала песни «Сердце Джульетты», «Именно сегодня», «Именно сейчас», «Колыбельная», «Бай-бай-бай», попавшие в ротации радиостанции и принесшие певице первую известность. В марте 2002 года Зара дает аншлаговый сольный концерт в БКЗ «Октябрьский» в сопровождении симфонического оркестра. В 2004 году окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Во время обучения на сцене учебного театра на Маховой Зара сыграла в спектаклях «Голоса ушедшего века», «Идиот» и «Небесные ласточки». В 2006 году певица стала финалисткой телевизионного шоу «Фабрика звезд 6». В 2009 году дошла до финала проекта «Две звезды», где ее дуэт с народным артистом России, актером Дмитрием Певцовым, заняли второе место. 24 ноября 2016 года в Москве в Государственном Кремлевском дворце с успехом прошел сольный концерт Зары, приуроченный к 20-летию ее творческой деятельности. В юбилейную концертную программу певицы вошли популярные произведения различных музыкальных жанров. Песни военных лет, классические романсы, народные песни, мировые и российские поп-хиты, этника и другое. Певица Зара является обладательницей ряда национальных музыкальных премий, золотой граммофон и дипломов российского телевизионного фестиваля «Песня года». А также в разные годы Зара снималась в разных кинофильмах. Певица Зара известна следующими треками: «Любовь на бис» в дуэте с Александром Розенбаумом, «Амели», «Для нее», «Единственный», «Любовь красавица», «Ничья», «Недолюбила», «Я буду нежной» и еще огромным количеством песен, которые часто встречаются в эфирах различных радиостанций. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Зару и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Зары прямо сейчас. –

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов, выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Успешный комедийный актер Джордж Саймонс неожиданно узнает, что у него неизлечимое заболевание крови, и жить ему осталось меньше года. Он решает завести дружбу с коллегой по актерскому цеху Айрат Райт. А у того карьера не складывается, хоть он и подает большие надежды и старается изо всех сил, но его фигура не вписывается в комедийный образ. Саундтрек к фильму «Приколисты».

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35. Волны настроения и музыка.

FM. День со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 26 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Зара сегодня отмечает свой день рождения. Зара – настоящее имя Зарифа Пашаевна Мгаян. Родилась 26 июля 1983 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Российская эстрадная певица и актриса, заслуженная артистка Российской Федерации 2016. С ранних лет занималась музыкой, окончила с красным дипломом детскую музыкальную школу по классу фортепиано. Также она очень хорошо пела. Уже в юные годы восточная красавица с нежным проникновенным голосом и невероятным обаянием решила стать певицей. Впервые вышла на сцену в 12 лет и сразу покорила сердца зрителей. Зара, по ее словам, многого добилась, благодаря твердому характеру и большому трудолюбию. В 1995 году юная Зара познакомилась в городе Отрадное Ленинградской области с музыкантом и композитором Олегом Квашой, автором знаменитого хита «Зеленоглазое такси», с которым в 1996 году записала песни «Сердце Джульетты», «Именно сегодня», «Именно сейчас», «Колыбельная», «Бай-бай-бай», попавшие в ротации радиостанции и принесшие певице первую известность. В марте 2002 года Зара дает аншлаговый сольный концерт в БКЗ «Октябрьский» в сопровождении симфонического оркестра. В 2004 году окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Во время обучения на сцене учебного театра на Маховой Зара сыграла в спектаклях «Голоса ушедшего века», «Идиот» и «Небесные ласточки». В 2006 году певица стала финалисткой телевизионного шоу «Фабрика звезд 6». В 2009 году дошла до финала проекта «Две звезды», где ее дуэт с народным артистом России, актером Дмитрием Певцовым, заняли второе место. 24 ноября 2016 года в Москве в Государственном Кремлевском дворце с успехом прошел сольный концерт Зары, приуроченный к 20-летию ее творческой деятельности. В юбилейную концертную программу певицы вошли популярные произведения различных музыкальных жанров. Песни военных лет, классические романсы, народные песни, мировые и российские поп-хиты, этника и другое. Певица Зара является обладательницей ряда национальных музыкальных премий, «Золотой граммофон» и дипломов российского телевизионного фестиваля «Песня года». А также в разные годы Зара снималась в разных кинофильмах. Певица Зара известна следующими треками: «Любовь на бис» в дуэте с Александром Розенбаумом, «Амели», «Для нее», «Единственный», «Любовь красавица», «Ничья», «Недолюбила», «Я буду нежной» и еще огромным количеством песен, которые часто встречаются в эфирах различных радиостанций. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Зару и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Зары прямо сейчас.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Ветеран войны в Персидском заливе Джек Старкс поправляется после ранения в голову. Он возвращается в родной штат Вермонт, но ранение дает о себе знать приступами амнезии. Когда Старкс обвиняет в убийстве полицейского, его направляют на психиатрическую экспертизу. Доктор Бейкер использует экспериментальные методы лечения, вводя Старксу новейшие препараты. После инъекции Старксу надевают смирительную рубашку и помещают в подвал. В наркотическом опьянении мысли Старкса устремляются в будущее, где он встречает Джеки и узнает, что ему осталось жить 4 дня. Вместе с Джеки он ищет возможность убежать от судьбы. Саундтрек к фильму «Пиджак».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Волны настроения и...

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 26 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Зара сегодня отмечает свой день рождения. Зара. Настоящее имя Зарифа Пашаевна Мгаян. Родилась 26 июля 1983 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Российская эстрадная певица и актриса, заслуженная артистка Российской Федерации 2016. С ранних лет занималась музыкой, окончила с красным дипломом детскую музыкальную школу по классу фортепиано. Также она очень хорошо пела. Уже в юные годы восточная красавица с нежным проникновенным голосом и невероятным обаянием решила стать певицей. Впервые вышла на сцену в 12 лет и сразу покорила сердца зрителей. Зара, по ее словам, многого добилась, благодаря твердому характеру и большому трудолюбию. В 1995 году юная Зара познакомилась в городе Отрадное Ленинградской области с музыкантом и композитором Олегом Квашой, автором знаменитого хита «Зеленоглазое такси», с которым в 1996 году записала песни «Сердце Джульетты», «Именно сегодня», «Именно сейчас», «Колыбельная», «Бай-бай-бай», попавшие в ротации радиостанции и принесшие певице первую известность. В марте 2002 года Зара дает аншлаговый сольный концерт в БКЗ «Октябрьский» в сопровождении симфонического оркестра. В 2004 году окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Во время обучения на сцене учебного театра на Маховой Зара сыграла в спектаклях «Голоса ушедшего века», «Идиот» и «Небесные ласточки». В 2006 году певица стала финалисткой телевизионного шоу «Фабрика звезд 6». В 2009 году дошла до финала проекта «Две звезды», где ее дуэт с народным артистом России, актером Дмитрием Певцовым, заняли второе место. 24 ноября 2016 года в Москве в Государственном Кремлевском дворце с успехом прошел сольный концерт Зары, приуроченный к 20-летию ее творческой деятельности. В юбилейную концертную программу певицы вошли популярные произведения различных музыкальных жанров. Песни военных лет, классические романсы, народные песни, мировые и российские поп-хиты, этника и другое. Певица Зара является обладательницей ряда национальных музыкальных премий, «Золотой граммофон» и дипломов российского телевизионного фестиваля «Песня года». А также в разные годы Зара снималась в разных кинофильмах. Певица Зара известна следующими треками: «Любовь на бис» в дуэте с Александром Розенбаумом, «Амели», «Для нее», «Единственный», «Любовь красавица», «Ничья», «Недолюбила», «Я буду нежной» и еще огромным количеством песен, которые часто встречаются в эфирах различных радиостанций. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Зару и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Зары прямо сейчас.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
0: На Валдай FM.
4: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
5: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
6: 9217-07-22-35. Новые треки и проверенные хиты.
7: Валдай FM.

0: программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Вернувшись в Испанию после долгого пребывания в Америке, семья юной Регины поселяется в старом величественном особняке, пустовавшем почти 40 лет. Вскоре ее младшему брату начинает казаться, что в холодных стенах нового дома присутствует какой-то невидимый и страшный. Пугающие необъяснимые события и странное поведение отца семейства подсказывают детям, что их мрачный обитель хранит некую зловещую тайну. Близится солнечное затмение. Поставит ли тьма точку в их бесконечных кошмарах или навсегда погрузит их в бездну всепоглощающего ужаса? Саундтрек к фильму «Тьма»

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 26 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Зара сегодня отмечает свой день рождения. Зара – настоящее имя Зарифа Пашаевна Мгаян. Родилась 26 июля 1983 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Российская эстрадная певица и актриса, заслуженная артистка Российской Федерации 2016. С ранних лет занималась музыкой, окончила с красным дипломом детскую музыкальную школу по классу фортепиано. Также она очень хорошо пела. Уже в юные годы восточная красавица с нежным проникновенным голосом и невероятным обаянием решила стать певицей. Впервые вышла на сцену в 12 лет и сразу покорила сердца зрителей. Зара, по ее словам, многого добилась, благодаря твердому характеру и большому трудолюбию. В 1995 году юная Зара познакомилась в городе Отрадное Ленинградской области с музыкантом и композитором Олегом Квашой, автором знаменитого хита «Зеленоглазое такси», с которым в 1996 году записала песни «Сердце Джульетты», «Именно сегодня», «Именно сейчас», «Колыбельная», «Бай-бай-бай», попавшие в ротации радиостанции и принесшие певице первую известность. В марте 2002 года Зара дает аншлаговый сольный концерт в БКЗ «Октябрьский» в сопровождении симфонического оркестра. В 2004 году окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Во время обучения на сцене учебного театра на Маховой Зара сыграла в спектаклях «Голоса ушедшего века», «Идиот» и «Небесные ласточки». В 2006 году певица стала финалисткой телевизионного шоу «Фабрика звезд 6». В 2009 году дошла до финала проекта «Две звезды», где ее дуэт с народным артистом России, актером Дмитрием Певцовым, заняли второе место. 24 ноября 2016 года в Москве в Государственном Кремлевском дворце с успехом прошел сольный концерт Зары, приуроченный к 20-летию ее творческой деятельности. В юбилейную концертную программу певицы вошли популярные произведения различных музыкальных жанров. Песни военных лет, классические романсы, народные песни, мировые и российские поп-хиты, этника и другое. Певица Зара является обладательницей ряда национальных музыкальных премий, «Золотой граммофон» и дипломов российского телевизионного фестиваля «Песня года». А также в разные годы Зара снималась в разных кинофильмах. Певица Зара известна следующими треками: «Любовь на бис» в дуэте с Александром Розенбаумом, «Амели», «Для нее», «Единственный», «Любовь красавица», «Ничья», «Недолюбила», «Я буду нежной» и еще огромным количеством песен, которые часто встречаются в эфирах различных радиостанций. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Зару и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Зары прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: После ареста известного бандита Бена Уэйда, его банда продолжает угрожать местным жителям. Ветеран гражданской войны и владелец небольшого ранчо Дэн Эванс соглашается тайно доставить Уэйда в ближайший город с железнодорожной станцией, чтобы того отправили на поезде в фронт Юма. Как только они останавливаются в гостинице, становится очевидно, что тайна раскрыта, и за обоими начинается охота. Саундтрек к фильму «Поезд на Юму»

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 26 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Зара сегодня отмечает свой день рождения. Зара – настоящее имя Зарифа Пашаевна Мгаян. Родилась 26 июля 1983 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Российская эстрадная певица и актриса, заслуженная артистка Российской Федерации 2016. С ранних лет занималась музыкой, окончила с красным дипломом детскую музыкальную школу по классу фортепиано. Также она очень хорошо пела. Уже в юные годы восточная красавица с нежным проникновенным голосом и невероятным обаянием решила стать певицей. Впервые вышла на сцену в 12 лет и сразу покорила сердца зрителей. Зара, по ее словам, многого добилась, благодаря твердому характеру и большому трудолюбию. В 1995 году юная Зара познакомилась в городе Отрадное Ленинградской области с музыкантом и композитором Олегом Квашой, автором знаменитого хита «Зеленоглазое такси», с которым в 1996 году записала песни «Сердце Джульетты», «Именно сегодня», «Именно сейчас», «Колыбельная», «Бай-бай-бай», попавшие в ротации радиостанции и принесшие певице первую известность. В марте 2002 года Зара дает аншлаговый сольный концерт в БКЗ «Октябрьский» в сопровождении симфонического оркестра. В 2004 году окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Во время обучения на сцене учебного театра на Маховой Зара сыграла в спектаклях «Голоса ушедшего века», «Идиот» и «Небесные ласточки». В 2006 году певица стала финалисткой телевизионного шоу «Фабрика звезд 6». В 2009 году дошла до финала проекта «Две звезды», где ее дуэт с народным артистом России, актером Дмитрием Певцовым, заняли второе место. 24 ноября 2016 года в Москве в Государственном Кремлевском дворце с успехом прошел сольный концерт Зары, приуроченный к 20-летию ее творческой деятельности. В юбилейную концертную программу певицы вошли популярные произведения различных музыкальных жанров. Песни военных лет, классические романсы, народные песни, мировые и российские поп-хиты, этника и другое. Певица Зара является обладательницей ряда национальных музыкальных премий, «Золотой граммофон» и дипломов российского телевизионного фестиваля «Песня года». А также в разные годы Зара снималась в разных кинофильмах. Певица Зара известна следующими треками: «Любовь на бис» в дуэте с Александром Розенбаумом, «Амели», «Для нее», «Единственный», «Любовь красавица», «Ничья», «Недолюбила», «Я буду нежной» и еще огромным количеством песен, которые часто встречаются в эфирах различных радиостанций. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Зару и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Зары прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленный Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии – старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермен в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
3: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужим мы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Дикий Запад. Молодая вдова отказывается продать землю дельцу, задумавшему проложить по этой земле железную дорогу. Тогда бизнесмен поручает своему верному стрелку Фрэнку устранить проблему. Ведь тот ранее уже убил ее мужа и приемных детей. На защиту женщины встают известный бандит Шейн и таинственный незнакомец с губной гармошкой, у которого к Фрэнку давние счеты. Саундтрек к фильму «Однажды на Диком Западе».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: людям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама. На Валдай FM.
3: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217-07-22-35. Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай FM.
4: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217 07 22 35.
4: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Волны настроения и музыки на Валдай FM.
3: Белорусская фирма Vialtra Technologies приступила к выпуску андроида персональной службы.

на Валдай FM. День со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 26 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Зара сегодня отмечает свой день рождения. Зара. Настоящее имя Зарифа Пашаевна Мгаян. Родилась 26 июля 1983 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Российская эстрадная певица и актриса, заслуженная артистка Российской Федерации 2016. С ранних лет занималась музыкой, окончила с красным дипломом детскую музыкальную школу по классу фортепиано. Также она очень хорошо пела. Уже в юные годы восточная красавица с нежным проникновенным голосом и невероятным обаянием решила стать певицей. Впервые вышла на сцену в 12 лет и сразу покорила сердца зрителей. Зара, по ее словам, многого добилась, благодаря твердому характеру и большому трудолюбию. В 1995 году юная Зара познакомилась в городе Отрадное Ленинградской области с музыкантом и композитором Олегом Квашой, автором знаменитого хита «Зеленоглазое такси», с которым в 1996 году записала песню «Сердце Джульетты», «Именно сегодня», «Именно сейчас», «Колыбельная», «Бай-бай-бай», попавшие в ротации радиостанции и принесшие певице первую известность. В марте 2002 года Зара дает аншлаговый сольный концерт в БКЗ «Октябрьский» в сопровождении симфонического оркестра. В 2004 году окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Во время обучения на сцене учебного театра на Маховой Зара сыграла в спектаклях «Голоса ушедшего века», «Идиот» и «Небесные ласточки». В 2006 году певица стала финалисткой телевизионного шоу «Фабрика звезд 6». В 2009 году дошла до финала проекта «Две звезды», где ее дуэт с народным артистом России, актером Дмитрием Певцовым, заняли второе место. 24 ноября 2016 года в Москве в Государственном Кремлевском дворце с успехом прошел сольный концерт Зары, приуроченный к 20-летию ее творческой деятельности. В юбилейную концертную программу певицы вошли популярные произведения различных музыкальных жанров. Песни военных лет, классические романсы, народные песни, мировые и российские поп-хиты, этника и другое. Певица Зара является обладательницей ряда национальных музыкальных премий, «Золотой граммофон» и дипломов российского телевизионного фестиваля «Песня года». А также в разные годы Зара снималась в разных кинофильмах. Певица Зара известна следующими треками: «Любовь на бис» в дуэте с Александром Розенбаумом, «Амели», «Для нее», «Единственный», «Любовь красавица», «Ничья», «Недолюбила», «Я буду нежной» и еще огромным количеством песен, которые часто встречаются в эфирах различных радиостанций. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Зару и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Зары прямо сейчас.

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

человек, это жить не сдаваясь.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Я сегодня пьяный, детка.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
2: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Удивительный дом построил английский писатель Джонатан Свифт. В нем реальность слилась с вымыслом. Ожили персонажи из книг, рассказывая невероятные правдивые истории, придумывая мистификации и розыгрыши, хозяин дома пытается раскрыть людям тайный смысл бытия и, может быть, преобразить их в жизнь. Саундтрек к фильму «Дом, который построил Свифт».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Алтай-ФМ. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков»,

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 26 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Зара сегодня отмечает свой день рождения. Зара – настоящее имя Зарифа Пашаевна Мгаян. Родилась 26 июля 1983 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Российская эстрадная певица и актриса, заслуженная артистка Российской Федерации 2016. С ранних лет занималась музыкой, окончила с красным дипломом детскую музыкальную школу по классу фортепиано. Также она очень хорошо пела. Уже в юные годы восточная красавица с нежным проникновенным голосом и невероятным обаянием решила стать певицей. Впервые вышла на сцену в 12 лет и сразу покорила сердца зрителей. Зара, по ее словам, многого добилась, благодаря твердому характеру и большому трудолюбию. В 1995 году юная Зара познакомилась в городе Отрадное Ленинградской области с музыкантом и композитором Олегом Квашой, автором знаменитого хита «Зеленоглазое такси», с которым в 1996 году записала песни «Сердце Джульетты», «Именно сегодня», «Именно сейчас», «Колыбельная», «Бай-бай-бай», попавшие в ротации радиостанции и принесшие певице первую известность. В марте 2002 года Зара дает аншлаговый сольный концерт в БКЗ «Октябрьский» в сопровождении симфонического оркестра. В 2004 году окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Во время обучения на сцене учебного театра на Маховой Зара сыграла в спектаклях «Голоса ушедшего века», «Идиот» и «Небесные ласточки». В 2006 году певица стала финалисткой телевизионного шоу «Фабрика звезд 6». В 2009 году дошла до финала проекта «Две звезды», где ее дуэт с народным артистом России, актером Дмитрием Певцовым, заняли второе место. 24 ноября 2016 года в Москве в Государственном Кремлевском дворце с успехом прошел сольный концерт Зары, приуроченный к 20-летию ее творческой деятельности. В юбилейную концертную программу певицы вошли популярные произведения различных музыкальных жанров. Песни военных лет, классические романсы, народные песни, мировые и российские поп-хиты, этника и другое. Певица Зара является обладательницей ряда национальных музыкальных премий, «Золотой граммофон» и дипломов российского телевизионного фестиваля «Песня года». А также в разные годы Зара снималась в разных кинофильмах. Певица Зара известна следующими треками: «Любовь на бис» в дуэте с Александром Розенбаумом, «Амели», «Для нее», «Единственный», «Любовь красавица», «Ничья», «Недолюбила», «Я буду нежной» и еще огромным количеством песен, которые часто встречаются в эфирах различных радиостанций. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Зару и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Зары прямо сейчас.

пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко огонек.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов, выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург, одну ночь находился в храме Святой Екатерины. Представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07.

0: на Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.